нутеккуули вактуни нуилераа нуиваклуни таанна аиппарилаартара ухалерлуни акунигилаулерторлигуу тавва акунигилаулернераами ухалерлуни каяккулаулерторлигуу ухарлуни тавва аннораани пиилерлуни таппунга имаарлун имаану таима мисикками суугаталикаутигиллуни таманналу таутутсиарлугу аманна киññу манна тагио киноқат киноқартарайерма митуилерасуккалуарлугу катсоқсараалсуни лу таймаасууума тариортаманна таймааттортаманна утсеритсиарлу аммаалаатаанна панига улиипика аммаалаатисугиаасумерами тайма аққакаорторилсуни наттианинг аннораали тавва исумалерпунга кингунингани имана илаалеқиникумут таймааттор имана наггуут эрпарникувине таувунга пааммагбигиллугу таанна имаарбигеққавиянга пааммагбигиллугу иттуакатагасулерпунга исумаллунга эққангалуунни такулларуккут таунна исумаллунга тааманна митуилак катагасуккалуарлугу утертармаллу тауннаммари эққанга такуюннарнагу тааммали таанна наёртара ааулатсигиаассунгарамми қизжаллукаорторсуни аллиутикаорторсунига таассумасикку иманна иппигилунни каутигиллугулу қано пуинасугиаксанни нигилинернааруалу таманна имаа иппигилерлугу аммалу иджангулуалулерлума кививаллиасикаутигиллугалу таманна наккуллу такуллугу аттиксималлиаллуга тамасеқааманикку таак саммунгаллуни таппакақааманерсаагалаарлуни тамаккуа пилагиарниулаат таавунуга кививаллиаллуга иманна аммуллуангиллугалу таавунга салеққаму саммунгаа кививаллиааллулерпу сиккутаппагна унга сиксикаллардуарлугу изжангулуннилисугарама изжангулаарунниериллуга аммалу нигилинарнига иппигилаарунниериллугу имана ууна юттуаутуиннаалуми иппигусулерлуга тамаан имаагулуак ки изжангуналаарунниерлунилу тамана наггут атаагу таанунга аторпаллиааллугу кививаллиааллугалу иққангалу такуксарулерлуни таауннани сатсикаллагилуартуми наггутиу тукиаани тупэрми такулугумуюга иққангани таауннани иманна иньуи иккуа тупэривалаартанган қисси тайкуа аулаиллариммига қисси таауннани тупэр такуллугу таайкунгаарпаллиааллунга кививаллиааллумалу қагдилерлугу паанга эрпангаттиарлуни тамаунгалу иққангану қаглиммариерлунга пақриартаулерама марруунни иньуунни агутиинни тигуяуюннарситуарама тигуяугама аннораалартертаусикаутигиллуга сулитулаунгитиллуга туппаллиалерлугалу таппунгалу туперму исикаутигиллуга паанга эрпагагма аиппара таппанилертоқ тааналу улиипика панига таинна дунтараутлуни таппанилермилу аммалуттаақ таанна исумагингиттиартара аиппарилаортанга инна аиппақалааруммат аиппарилаортара куннан имаагуорникуми имаагу наунгорникуми аиппаерсималааруммат таанна илисариттиарлугу куннаалаорту таанналу аиппара иманна суққаумагиттиарлуни уваннун иманна иннимерулунгиттиарлуни илаа унганермилу таиманна инерусерилаортамини инерусеқаттиарлуни аммалуттаақ таанна куннан иманна синнарулунгми таутугу такуксаунеқалаангиттиарлуни иманна иланнарусуттиарлуни уникка иманна қунгапалуттиарлуни иллуум таппани тупиу иллуани инуктақақалуарилуни кисиани уллерингиллугу киналлариуммагаат иманна таанна мамиагиммақтаалугиакку аиппарилаортама аиппанга сунауббауна иниуйоқ аиппанганинг аиппақаллалилаарпунга иманна исумаллугу аиппаралу унгангуаафиккиллугу иманна аннуқааққалаангитсуиннаат кисиани иманна каннгунарнермик такуксауйоқангитту каннгунарнер иманна питақангитто аннуқааққангиннер налун аннуқааққангитсуиннаагулуартугу иманна каннгунарнииннуккуа иманнаалинангитту утсернангитто кисиани оққуйуттиарналортанга таманна иманна қувиаситтиарту қунгапалиттиарту тавва аперсулерлунга қанорли тавва нериқаттарписи қанорли иниувиси иманна аперсулерлунга таанна аиппара қунгапалуппаллунилу иманна илисариуваллариттиарлугу униккаартоқалерлуни нериқаттартугу аннораақарпаллутиллу укиаккугу митси неринасоқаттелераангата аққарақпаллути
ikkangani nerina

атоорнеқарлиаллути қаллунаапи юсиганник оқалимаасарникку атоорнеқатсиамут налулернэрсаулерлути инуртитсут имаартапа оқаутсиагу малаорту оқаутсиутаавалаорта қаажимангмисака сакиккутин суққаутиттеиликкин сакки аангун митаутигерулияққуйиниангиннавиу оқаусеқинерлуктаалигу аммату уна уи қанутуиннақ исуманангитсуми ниллермигиттаалигу ангиеққаагиннут суққарниангиммат атаатаққунгиннут суққарниангиммат аангу тусарумнангитсуми тусартатауқатталераангами аммалу ангиеққаамини атаатаминниллу анаанаминниллу апputeqquillisuungummata taima inuuninginni suqqautitteilillugu pissersiorlu tuqqartarlugitteikkua angiluqqaaqijangin imailuqtauqattalaortugut quyanna suaqpat suqqautikillugu kiungqarumajaalugigaluarlugu kiungqanngillugu tappalitaanna sakkimullu uqautjuusiangu uqautjuutauqattalaortu taima silluna sillunartumi атоқартарниангиннавит силлунартумик пируиниангиннавит силлунартумик лу нарпаақиутаангиллатит киунгарпангиккувит матсамаккуа уқаутсиангумалаорту уқаутсиақималаормисақалуавут таппа таманна маанна атоқуяужорсули аммалу ангуттит атаатанга ууманингани саккуттаилигу икажориақармангааллу апертуиннарпаллугу таппа икажорнилиллериумин матаат аммалу кисуккувит намунгарниартугунаа имаа таманна апеққутитоқаумат итаманна ниллиутигису ниллиутигилериақақаттигу киналимааму таманна атоммат упагулли таймали тамаккуа улуқиерсаақиттутауққуйималаортут уваннулли уваннут имаа қитунгақангиттумун қитунгасуиттумун қитунгасуиттуми папатеқарлунга айппартаарникуугама таппа таанна тунгасугумаллунга анаанаксанну анаанакисугилаораккү анаанаксага кисутуиннэрми тилиуммага тилиягаугама сакинну силерулиугалуартиллугулу тамаккуа кисутуинни орсукку пилериариариақарпалаортакка сунауппа наллиут таманна иннаугами наллиутитуинартиллугу таппа има пилимангиммут уқаутигинерлуни усалеқалуараангакку тунгасунеқаарниппалаунгиттунга тема уқаутюутигисимажани иққарпакку илаа уқаутигигамиу айппаата исуманангиттиартуми уқаутеқатталаораанга теймеингиннерпаккувит аулатсаилаартутин тусаруминангиттуми тусартиттиккатақатталаарту тайна оннертаан имаалиуқатталаораанга симбуқанаммариттуми ниллерпигиқаттажугаанга сулиёртаманна има айппара қувианангиттуми илангита миссаанут қитунгақалуунни сернигиллугу нигиунгата имаалиуққаммагу имаалиуруқку уинну таана акиқартурниуммат акиқартурусулериарминмат ангиёққаамини таимаартаппа тусар тусарумангиннангиттуми уиву оннеқариақақатталаугитап аммалуттау имаа қитунгамут уқаутилериақақаттарлуарпапут маанна таанна қатангутивит нулиариммагу укуакулугикавиу пиқатигиқаттарлугу кисутуиннарсинниллу имаа иннимиқаттаутиттаиллулис таппа пингигеэккусиутималлиаиортаор таманна уқаутюусер аммалуттау уумма айппақиангата наяқарпат наянгани таимаартаорсули иннимингиллугу пиқатигиттиақасуқаттарлугу аммалу таанна уигия нукақарпат анингиттут таймеэқаттақулиллути оқаллақаттараваю тамажа аюқерсу юсиақеқаттарсимаявут ии таималу тамаккуа ан таанна сакки кисулериқпат тилингиккалуартиллугу қинулилуарпаллуунни имаа исумасиунгиллугу қинулининга қаулиллугу қитунгалаақарпат пилугу таппа таманнали таппа уқаутюусиатсиаваа қуилиутигиқаттарсимангмисақа кисулерию пиккарту сакиқарутта сакивут пиккарпат тақаяппаллуунниит исумасиунгиллугу пилериангиллу

0: luting attang nang ittumiin nersaujun narpan uqausiripillaqqauya itai mamariklugu ileqqusikkuungi luarernittinniin taima ileqqusikkuullari gunnarpa suurlu ilataquksaujukkun annaumana suktillugin
1: si tanna attanallertarmat ukkumi atigillunnitta amerikkatta inuserlaartuttunnik uumajorniartikkunni uumajui taulataaruqsukikorummakkunnut isimarsorunniartuka patermataima qilalugarasunnak taima amunasuktuarerpummatunniaratilluni samakkua niimataaqaartut isimarsuutigillunniartukigu unna атортаалуннеартормаккут тутусарасимуттиаммарилертутамаккунига иннатоқарник инниккут аугерттук амажоққаақаруннеартук макиалуккуарпат аттарнеқуйуккуарпат пинасигуннарсиют таанатоваатторнеқуқаруқтаанна аққиттиаққаннеқақтоқ иннуаанертериулимаа аннериваттигу илагиннилларуаруттигу суулуттиваллуунне канаитсоқараагат крикеттаалуорлу илагани таниярундаати юасиусимиутаами пигусуттуалуоқаттартугуниллиангиккуарлута таима тоқануингилли тамаккуаруммака таанна аттарнаақинеқ инаттууоқ тусарасуттуумиқатторутси амунасуккии тамаккуа малиллу сикуарлу таманна аттарнарунналлаттаарма ануриттортиллугу аулуакилли қануиллікааллерунне қануиллікааллеруннерлутит нааматсиангитиллувиллу аулуакит фиюманитуиннерси атумиллугу сиорлуқ амиакуукку таассимани иньюйуннилаарсимаюутааманнаагунасуккутик канаингиттиалаокулуарлутик унаутсигиариақартаси амунасоқаттартуси сувиёрнун имаро аяппарпеқангимма сувиё ингиқанасуллугу ипуллугу таангиқаққулисуувалуақ кисиани аяппарпигинасуллугу иманна таангиқаяангимма таунунга таунунга кивиннарсуни таанна аттарнаарунналлерпумакку аттарнангитсутоилуннарпутерпа оқаатсиулераамасси тамаккунига аттарнартун тусаалераамасси утсерсориақарнермик таккуа амунасоқаттиисаарту тамаккунига иққаумиариақартут анораалуарпат пинисуммиттиаммариллутит сикуақалуарпат сикуувиарпат пинисуммиттиаммариллутит сикку ауппаллиалерпат сикуерпаллиалерпат пижимагаруарлуки тамаккуа иққаумугиарлугит аттарнартумииттуман пиккуви тамаккуа аторарлуги тава аттарнангиттумииттуннарпутит таанна аулиақ укиапсиартаиманну тукеқарпоқ аулерлу таанна сикуерлиалертиллугу тава таанна аттарнаарнерпаангоқутаулоқ таутуккатта сикуугами иитава иниқавиксаулерпу тааманнаугиллат унаақ таанна унаақа қауимилианнериққуртумат кайкиммалиалуг таимааттоқаулертиллуги наусаяққаттутаартуни қаависарутаарлуни асортаарлерилаарту пиғоқпаллиатиллуга таиссумани саалуартиллугу сикумиигалихулиоқаттангиттиаммарилеорсимаюгут ималлаксуалу каппианерлукиттааккуа инертериинаалангиккут тақаноқ сукуортаалуннарлута иманна инертертаалуннарлута таимааккутта оқаатаалуннартугу таима оқаасириярамалеққауууми аттаннартумииммиллутит таимааккалеққауиули тава аторумилитуинни аторовиук тава имаарпутит тамаккунига иманна сукуортаувалаорту мааннали оқаатиоюмаюннеармата иммақа тамаккуа нуоқаттарниарлутава укиарпаллиа укиаксарпаллиалермиммат нитсарпаллиалаалерсумилу Anu aksa kaya,